0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Первого октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +17, +21.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: Могилеве 5 утра.
1: Первого октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +17, +21.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Кирове, 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +17, +21.
1: Радио Могилев.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Наши хиты.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. 14-е заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снабкова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко прошло накануне в Минске. В заседании принял участие председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко. Могилевская и Ленинградская области плодотворно сотрудничают не первый год. За 2025 год внешнеторговый оборот товаров между областями составил 57 миллионов долларов. Основная позиция экспорта – это поставки металлоконструкции из черных металлов, лифты, нетканные материалы, бумага и картон немелованные, мясо и субпродукты домашней птицы, изделия из цемента и бетона, пластик. Регионы союзного государства готовы наращивать товарооборот и укреплять взаимовыгодное партнерство, отмечено во время заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области в Минске. И Могилевская, и Ленинградская области в этом направлении делают уверенные шаги навстречу. Напомним, в прошлом году в ходе пленарного заседания 12-го форума регионов России и Беларуси председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2025-2027 годы и план по его реализации. Так, за 7 месяцев текущего года товарооборот составил уже более 29 миллионов долларов. В пул интересов Ленобласти из Могилевского региона в этом году добавились позиции шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао. Также ведется сотрудничество между профессиональными образовательными организациями Могилевской области и образовательными организациями высшего образования Ленинградской области в совместных научных исследованиях, конференциях, образовательных программах, обменах студентами. Молодежь Ленинградской области не первый год участвует в международном молодежном патриотическом проекте «Дорогами памяти и славы».
1: Местное время.
3: Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко представил коллективу Климовичского района нового руководителя. На эту должность согласована кандидатура Александра Анженко. Кадровое назначение провел накануне глава государства. Александр Анженко родился в 1989 году в Хотинске. Свой трудовой путь начал главным инженером хотинского филиала УАО «Могилев облавтотранс». В 2011 году окончил Белорусско-Российский университет. Занимал должность заместителя председателя Хотинского райисполкома и курировал вопросы строительного комплекса жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры. По словам губернатора Анатолия Саченко, Александр Анженко зарекомендовал себя как компетентный и требовательный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями. Инициативный, способен принимать взвешенные решения. Планами поделился новый руководитель Климовичского района.
4: На сегодняшний день большая заслуга предыдущих председателей райисполкома, которые трудились до меня, в заделе в экономическом, в выполнении ключевых целевых показателей, которые были выполнены. Выполнено 10 из 11 ключевых целевых показателей. Поэтому будем подтягивать сельское хозяйство.
1: Местное время.
3: Всебелорусское народное собрание стало фундаментом суверенитета страны. Таким мнением поделилась Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегат нескольких ВНС. Галина Беляева отметила, что за 30 лет менялась роль этого органа и задачи, которые там решались. В 1996 году при поддержке делегатов первого ВНС Александр Лукашенко остановил повальную приватизацию белорусских предприятий. Сегодня эти предприятия – флагманы белорусской экономики. Также первая ВНС обсудила новый проект Конституции. Это напрямую связано с формированием новой модели государственного управления на основе сильной президентской власти и позволило стране выйти из затяжного политического кризиса. Делегаты 7-го ВНС, получившего конституционный статус, принимают важнейшие для нашего времени документы – концепцию национальной безопасности и военную доктрину Республики Беларусь, программу социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Делегат напомнила главную мысль, постоянно озвучиваемую в рамках ВНС.
5: Каждый из нас на своем рабочем месте должен делать свою дело. Мы просто не имеем права перекладывать нерешенные вопросы на наших детей. Именно поэтому ключевой задачей депутатов парламента является формирование законодательной базы для реализации прописанных целей, задач наших докториальных документов. Впереди у нас много вызовов, но рычагов, обеспечивающих мир, безопасность, стабильность у нас предостаточно, в том числе и Всебелорусское народное собрание.
1: Местное время.
3: преддверии профессионального праздника Дня Учителя в Могилеве чествовали работников системы образования региона. Чествовали тех, кто вкладывает в детей то, с чем они идут по жизни – знания, ценности, характер и умение мыслить. Подробности у Анатолия Шпилькова.
6: В Могилевском областном центре творчества было по-настоящему празднично. Здесь чествовали тех, кто каждый день делится знаниями с детьми и формирует будущее нашей страны. В преддверии профессионального праздника лучшим работникам системы образования Могилевщины вручили заслуженные награды. Среди награжденных преподаватель Могилевского государственного машиностроительного колледжа Татьяна Троцкая и руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы номер 1 города Белынчи Алексей Головнев.
7: Получать награды всегда очень приятно. Я посвятила профессиональному образованию уже более 15 лет. Люблю свою профессию, люблю свой предмет. Могу сказать, что фанат своего предмета.
8: Это награда всего нашего коллектива. Я хочу за это им тоже сказать большое спасибо. Конечно, эта награда для нас является ценностью. Но мы гордимся, что тоже нас пригласили сюда.
6: Система образования региона работает успешно. Учащиеся стабильно завоевывают призовые места на республиканских олимпиадах, приумножая спортивную славу области и уверенно поступают в вузы. Но любой высокий результат – это плод совместных усилий учителя и ученика, отметила начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова.
9: Система образования Могилевской области, она всегда работала, работает, я уверена, будет работать стабильно. Почему? Потому что в ней работают замечательные педагоги, преданные своему делу, те люди, которые каждый день, входя в класс, дарят частичку своего сердца, своей души нашим учащимся, делятся с ними не только знаниями, но и учат их быть по-настоящему честными, добрыми людьми, патриотами своей родины.
6: В Могилевской области трудится около 12 тысяч учителей. Согласно статистике, в городских школах на одного педагога в среднем приходится 12 учеников, в сельских – 4. 80% педагогов – это женщины.
1: Шклов.
3: Выставка-ярмарка «Млын урожая» пройдет в Шклове в рамках областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2026» 10 октября, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На праздничной площадке представят экспозиции с белорусскими подворьями в виде хаток все районы области, а также Могилев и Бобруйск. Тематика каждой площадки этого года – год белорусской женщины. Будет работать развлекательная программа с народными играми, аттракционами, лотереями, сувенирами и дегустациями национальной кухни. В рамках ярмарки состоится областной конкурс декоративных объемных композиций из овощей и фруктов «Шадроты земли Могилевской», а также региональный конкурс дожиночных снопов во славу урожая.
10: Год белорусской женщины.
3: В год белорусской женщины радио Могилев продолжает рассказывать о тех, кто своим талантом и трудом создает культурное наследие нашей страны. За кулисами Могилевской областной филармонии красоту создает художник-оформитель и костюмер Наталья Буренко. Она создает сценические образы и признается, быть женщиной в искусстве – это особая роль. Как ее реализовать, оставаясь за кулисами, узнала наш корреспондент Елена Бубликова.
11: Наталья Буренко говорит о своей профессии просто. Зритель видит плоды, а костюмеры, гримеры и звукорежиссеры – это корни дерева. Без них не было бы ни музыки, ни красивой картинки. За последние 2 года у нее более 30 дипломов лауреата первой и второй степени в номинации «Театр мод». А еще она первый специалист из Беларуси, включенный в реестр библиотеки талантливых людей Европейской ассоциации культуры с присвоением личного номера. Среди достижений Наталья выделила и новый опыт. В этом году ей удалось посотрудничать с Могилевским областным драмтеатром.
12: Пожалуй, еще одно интересное достижение, которое для меня весьма необычно. На премьерный спектакль нашего Могилевского областного драматического театра «Пора любви» я шила комплект костюмов в стиле 60-х годов, чтобы полностью повторить эпоху, время. Мне понадобилось достаточно много времени и консультации профессора-культуролога, но у меня эта работа получилась хорошо. Артисты довольны, и спектакль проходит с аншлагами.
11: Современный сценический образ белорусской женщины, по мнению Натальи Буренко, это симбиоз традиций и моды. С одной стороны, васильки и белорусский орнамент, с другой – новые кожаные изделия и баски, пришедшие из Европы и Америки. Главное, чтобы этот симбиоз был созидательным.
12: Не остановилось время на льняных рубашках. На сегодняшний день есть и современные материалы, и современные фасоны. Самое главное, чтобы одежда была практичной и чтобы человек чувствовал себя в ней комфортно. Мне очень нравится, когда наши артисты приезжают куда-то на гастроли, выходят на сцену, и люди говорят: артисты приехали. Я очень люблю вот это ощущение праздника, которое дарят люди, а одежда играет в этом в сценическом образе немаловажную роль.
11: На вопрос, в чем же сила белорусской женщины, Наталья Буренко отвечает уверенно: в том, что она не боится начинать.
12: понимая, что у нас есть сверхъестественные возможности на сегодняшний день, мы свободны во всем. Мы едим, что хотим, мы дружим, с кем хотим, мы работаем там, где хотим, мы получаем то образование, которое мы хотим. Белорусская женщина стала использовать свой потенциал благодаря поддержке государства во всей полноте.
1: Местное время.
3: Могилевщина принимает 29-й международный фестиваль «Анимаевка-2026». «Анимаевка» расширяет границы. В этом году количество стран-участниц увеличилось до сотни. Рекордное количество работ, которое пришлось отсмотреть жюри фестиваля – почти 2000. Рост интереса к анимации у взрослых. Такую особенность отмечают организаторы международного фестиваля «Анимаевка-2026» в этом году. Отмечает шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», режиссер Сергей Капков.
13: Самое, наверное, интересное, что все ярче звучат социальные темы. Когда говорят режиссеры о том, что волнует их в повседневной жизни, это болезни, это уход близких, это поиск себя, профессиональный какой-то рост или поиск работы. То, что, в принципе, с мультипликацией не особо ассоциируется у широкого зрителя. Да? Детской анимации все меньше, именно для детей. А все больше вот именно такой какой-то взрослый, мыслящий и философствующий.
3: Также гостей фестиваля ожидают творческие встречи с создателями мультфильмов из Беларуси и России, презентации выставки. Торжественное закрытие фестиваля «Анимаевка» запланировано на 2 октября. В нем предварительно примет участие блогер и музыкант Дмитрий Сивчик, известный как Дим Димыч.
1: Краснополье.
3: Творческий конкурс «Супербабушка», посвященный Дню пожилого человека, прошел в Краснополье. В нем приняли участие самые веселые, энергичные и харизматичные бабушки райцентра. Им предстояло пройти несколько этапов. Визитная карточка, конкурсы на эрудицию, кулинарные и творческие. По итогам всех испытаний супербабушкой стала Анна Ивановна Трофименко. Как отметил начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Шеменкова, такие мероприятия – это не просто соревнования. Это настоящий праздник души, который объединяет поколения и напоминает, возраст измеряется не годами, а энергией сердца.
1: Местное время.
3: Юбилейный 30-й международный пленэр по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве завершился открытием итоговой выставки в областном художественном музее имени Павла Масленникова. Мастера кисти из 6 стран передали всю многогранную красоту белорусской женщины. С их полотнами познакомился наш корреспондент Анатолий Шпильков.
6: Пленэр – это работа художников на открытом воздухе. На юбилейном 30-м международном форуме «Место природы» живописцам предложили написать образ женщины. Своими впечатлениями о пленэре поделился член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Архипов.
14: Сама тема очень интересная. Тема образ белорусской женщины. Для любого мужчины образ женщины – это вообще святой образ. А в нашем проекте, вы знаете, что принимают художники из 6 стран. И было очень интересно посмотреть, как каждый представитель своей страны отразит вот эту тему. Образ белорусской женщины. И, как видите, получилось очень красиво, очень необычно.
6: На портретах как исторические личности, художественный образ которых живописцы изображали по музейным фотоснимкам, так и наши современные женщины. Свои работы на выставке представил художник из Азербайджана Эльдар Бабазаде.
15: Я вообще в Беларуси впервые. И когда мне предложили эту поездку, я, честно говоря, сразу согласился, потому что я очень был наслышан о Беларуси. Первый портрет – это Анна Ивановна, герой Великой Отечественной войны. Она была летчиком. А вот другие две работы – это уже моя личная фантазия. То есть это я изобразил двух девушек национальных вот этих, да, и они держат вот эти святыни, Каменецкая башня и Преображенский монастырь.
6: На своих картинах художники отразили всю любовь, которую за 2 недели им подарила белорусская земля. Поделился директор Могилевского областного краеведческого музея Евгений Белоусов.
16: Тема была не совсем традиционная для таких постоянных пленэров. Работы интересные, работы разные. Портреты различные. Мы видим как и тружениц, и ветеранов, и учителей. И в целом женские образы, белорусские женские образы. Мне кажется, что хоть и принимали у нас участие иностранцы, но у них получилось передать вот этот белорусский женский образ.
6: Выставка по итогам 30-го международного пленэра по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве в областном художественном музее имени Павла Масленникова будет работать до 15 ноября. 45 новых произведений искусств пополнили фонды музея.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
17: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Инфляция не выше 6%, ЗВР не ниже 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Роман Головченко, комментируя целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год, передает Белта. Указом главы государства утверждено 5 целевых показателей. Они охватывают основные задачи Нацбанка и соответствуют среднесрочной программе. Сейчас прирост потребительских цен находится на уровне 4,5%. Что ниже целевой траектории. Роман Головченко отметил, что Нацбанк сделает все возможное, чтобы в следующем году рост цен не превысил 5%. Целевой уровень золотовалютных резервов рассчитан, исходя из обязательств по погашению внешнего долга. Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе правительства. Сегодня в Доме правительства пройдут переговоры премьер-министров двух стран. По итогам встречи состоится церемония подписания международных документов. В Беларуси пока нет циркуляции гриппа. Активны негриппозные респираторные вирусы. Об этом рассказал зав. Отделением Республиканского центра гигиены Кирилл Игнатов, передает Ньюсбай. В соцсетях распространяется информация о некоем вирусе, который валит белорусов с ног, но ситуация стабильная и контролируемая. Подъем заболеваемости прогнозируется на конец января, начало февраля. Профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные правовые консультации для людей старшего поколения. Прямая телефонная линия станет частью республиканской профсоюзной акции «С добром и уважением», приуроченной ко Дню пожилых людей. Правовые юристы профсоюзов будут принимать звонки 1 октября с 10 до 13 часов. Акция проходит под девизом «Уважение, забота, ответственность» и направлена на всестороннюю поддержку и правовую защиту граждан пожилого возраста, признание их заслуг и значимости для общества, отметила главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская.
2: У людей старшего поколения юридические вопросы нередко возникают внезапно. Как правильно оформить документы, какие льготы положены, как действовать в спорной ситуации. И, конечно, почти каждого волнуют цены. Почему они растут, кто их регулирует и что делать, если ценник кажется несправедливым. Мы разъясним все это понятным языком. Именно поэтому мы проводим горячую линию, чтобы каждый человек получил понятный и конкретный совет. А иногда человеку важны просто быть услышанным. Ни один вопрос не останется без внимания. Если ситуация выходит за пределы нашей компетенции, мы разъясним порядок действий и поможем подготовить обращение в соответствующие органы.
1: И в завершение. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве и Бобруйске на предстоящих выходных. Приобрести овощи и фрукты можно будет 3 и 4 октября на двух площадках в Могилеве. Первая в микрорайоне Соломенка возле торгового центра «Форум». Вторая на территории, прилегающей к филиалу Савушкиного продукта по улице Алтайской, 22А. В Бобруйске на открытой площадке по улице Максима Горького. Сельхозпредприятие, фермерское хозяйство, предприятия торговли предложат широкий выбор плодоовощной продукции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 5.

дорогие, с первым октябрьским таким туманным и все же осенним, как мы понимаем, утром в 7:03 в стране. Предлагаю вместе начать этот день, запланировать все дела, более того, выполнить их ближе к вечеру, да. Надеюсь, что все у вас получится. Как всегда, музыка в помощь. Совсем скоро Five Star Family. Отличный отрывок Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Очаровашка Тони.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

7.25 показывает студийный четверг, друзья мои, а это же маленькая пятница, так что можно потихоньку мечтать о выходных, но сначала сделать утро добрым нужно. Надеюсь, кофе заварено, отличной музыки у нас много, так что улыбнитесь, потянитесь, скажите кому-нибудь доброе утро. Это, кстати, бесплатно, а эффект как от свежего воздуха. Да-да. Ну, а если кто-то чихнул, будьте здоровы, если кто-то зевнул, я вас понимаю. Ну, а кто за рулем, не забывайте пристегнуться и, конечно же, не спешить, соблюдайте правила дорожного движения. Ну а так-то всем большой привет и доброе утро!

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

Ребят, согласитесь, вставать по утрам – это же кайф. Не всегда очевидно, особенно если будильник прозвенел, а у нас продолжается самый интересный сон, но все равно кайф, потому что утро – это же поле для творения. Вчера уже позади, завтра еще не наступило, ну а сейчас? Сейчас наше время. Ну а бодрость – это не магия, это наше решение. Так что только нам самим выбирать, в каком состоянии и настроении быть. Надеюсь, в бодром и в отличном.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие. Радио Могилев.

0: 7.47 на студийных. Время нового трека. А сейчас его представит Диваш. Называется он «Slow Down». О чем же трек? Я бы сказала, это монолог человека, застрявшего в бесконечной гонке. Да, лирический герой признается, что он не может перестать думать и гнаться за чем-то, что так и не нашел. Ну и на фоне этой внутренней скорости появляется та самая. Она. Уверенная, живая, настоящая. И герой просит у нее якорь, что... Ну, чтобы удержаться, чтобы остаться. И вот если вы любите электронную музыку с эмоциональной глубиной, этот трек стоит добавить в плейлист хотя бы для того, чтобы услышать, как кто-то другой озвучил нашу собственную спешку. Ну что, поехали.
1: Новинка на радио Могилев.

0: искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Welcome to the Holy.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Этот праздник – прекрасный повод напомнить о неразрывной связи всех поколений белорусов, как о важной составляющей единства народа и государства, говорится в поздравлении. Президент отметил, что в основе национального культурного кода белорусов лежит уважение к старшим. «Вы пережили немало потрясений, выстояли в годы суровых испытаний. Самоотверженным трудом заложили прочный фундамент развития современной Беларуси, передав накопленный опыт молодежи», обратил внимание Александр Лукашенко. Президент заверил, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. ЦЭЗ «Могилев» и деловое объединение кластеров России будут развивать сотрудничество, рассказали Белта в администрации свободной экономической зоны «Могилев». Первый шаг на пути укрепления взаимодействия – подписание соглашения о сотрудничестве, которое состоялось на полях второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь». В качестве приоритетных направлений сотрудничества выделили обмен коммерческой, технической и другой информацией, организацию совместных мероприятий, направленных на укрепление экономики двух стран. Кроме того, планируется проводить совместный анализ рынка и работу по привлечению инвесторов как на территорию Могилевской области, так и в регионы России. Лучших участковых и инспекторов ИДН определили на Могилевщине. Об этом сообщили в ОВД Могилевского облсполкома. Итоги областного этапа смотра конкурса подвели в Могилеве. Лучшим участковым инспектором милиции стал Игорь Савич из Бобруйска. Второе место у Дмитрия Поборцева из Октябрьского РОВД. Третье у Кристиана Кравцова из Круглянского РОВД. Среди инспекторов по делам несовершеннолетних лучшей стала Ольга Гончарова из Бобруйска. И в завершении региональный фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» развернется 3 октября в Бобруйском районе. Об этом сообщили в райисполкоме. Праздник состоится в 17-й раз и объединит мастеров, ремесленников и творческие коллективы. В программе конкурс театрализованных презентаций, обрядов, пленэр по керамике, выставка блюд национальной кухни и гала-концерт. На протяжении дня будет работать выставка-ярмарка и торговые ряды ремесленников. Главной локацией остается центр ремесел в поселке Глуша, где создан музей под открытым небом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +17, +21. Сейчас в Могилеве +8.

Ну что, как говорится, кто рано встает, тому и день улыбается. А кто поздно встает, тому тоже день улыбается, но уже с легким укором. Так что бодримся не потому, что надо, а потому, что это круто, потому что утро – это не про сонные овощи, а про нас, людей с планами. Любимые напитки и хорошая музыка ждут нас впереди. Совсем скоро услышим.

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен.

Я запал на нее, а кто-то еще падки на ее кошелек. Тайваньский кавалер заказал себе дорогой телефон за 8 месяцев отношений. Представляете, помните, у Фагели я запал на нее, видя, как она смеется. Ну, красиво же, правда? Романтика, бабочки в животе. Вот и герой истории. Судя по всему, тоже запал, только незадача получилась. Запал у него, похоже, случился не на саму девушку, а на ее банковский счет. Парень, который встречается с девушкой всего 8 месяцев, озадачил свою возлюбленную недвусмысленным запросом. На день рождения, мол, хочу получить последнюю версию дорогого телефона. Ни открытку, ни цветы и даже не ужин. Дорогой телефон подавай. Дама зарабатывает вроде как и неплохо и могла бы раскошелиться, но вспомнила, что на ее собственный день рождения бойфренд всего лишь расщедрился на ужин в ресторане. Чувствуете масштаб? Ну и, как известно, не знаешь, как поступить, иди в соцсети за советом. Народ, конечно, недолго думая, вынес вердикт. Отказывай и не думай. Ну что сказать, когда запал измеряется в гигабайтах и диагонали экрана, это же уже не любовь, ведь правда, девушке повезло, что она выяснила это на 8-м месяце, а у некоторых бывает на 8-м году жизни совместной.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

Зашла ко мне в студию Анна Османова и говорит, я уже успела кофе выпить, да еще и шоколадку съесть. Кстати, а диетологи советуют есть шоколад до 12 дня. На самом деле, с помощью дольки шоколада можно улучшить настроение, снизить аппетит, хотя долькой вряд ли обойдешься, но это в моем случае. И все же лучше использовать энергию днем и избежать накопления жира вечером. А натуральный шоколад также предоставляет организму важные микроэлементы. Это и магний, и железо, медь, марганец. Ну а кофеин в его составе мягко стимулирует нашу нервную систему. И метаболизм в том числе, что уместно именно в утренние часы. Так что, знаете, если захотелось шоколада, пожалуйста, на здоровье. Да с любимым ароматным напитком. Ну почему бы и нет? Шоколадом вас не угощу, а вот музыкой вполне прямо сейчас группа «Добро» на счастье.

0: Знаете, когда слова становятся лишними, остается что? Правильно, музыка. Дава и Анна Немченко дарят нам нежность и страсть в новом треке под названием «Плавит». Эта песня как признание шепотом, которое звучит громче любых слов. Она о том, как двое растворяются друг в друге, ну а время перестает иметь значение. Здорово, замечательно, потрясающе. Ловите новый трек «Плавит» от Давы и Анны Немченко в эфире «Радио Могилев».
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Нигерии Болу Тинубу и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Нигерия является давним и надежным партнером Беларуси. Ярким свидетельством плодотворного взаимодействия наших государств стала реализация масштабного проекта по механизации аграрного сектора. Уверен, эта инициатива будет прочным фундаментом для ваших усилий, направленных на гарантию продовольственной безопасности страны, говорится в поздравлении. Глава государства заверил, что Минск открыт к искреннему диалогу с Абуджей и расширению двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Первый белорусско-российский 3D-принтер представили на выставке «Иннопром Беларусь» в Минске, передает Белта. Принтер «Русмелт 150М» стал результатом работы Центра аддитивных технологий, открытого Росатомом и холдингом «Горизонт» в 2025 году. Такие компактные принтеры востребованы в промышленности, медицине и образовании. Как отметил гендиректор бизнес-направления аддитивные технологии Росатома Илья Кавилашвили, в следующем году производство принтеров будет полностью локализовано в Беларуси. Также прорабатывается концепция Центра ядерной медицины. Выставка проходит с 30 сентября по 2 октября. Запрет на любительский и промысловый лов на зимовальных ямах вводится в Беларуси на период зимовки с 1 октября по 15 апреля для предотвращения массового вылова рыбы и сохранения ее популяции. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Зимовальная яма – участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. Список водоемов, где расположены зимовальные ямы, размещен на официальном сайте Минсельхозпрода. Могилевщина принимает 29-й международный фестиваль «Анимаевка-2026». «Анимаевка» расширяет границы. В этом году количество стран-участниц увеличилось до сотни. Рекордное количество работ, которое пришлось осмотреть жюри фестиваля – почти 2000. Рост интереса к анимации у взрослых. Такую особенность отмечают организаторы международного фестиваля «Анимаевка-2026» в этом году, отмечает шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» режиссер Сергей Капков.
1: Самое, наверное, интересное, что все ярче звучат социальные темы. Когда говорят режиссеры о том, что волнует их в повседневной жизни, это болезни, это уход близких, это поиск себя, профессиональный какой-то рост или поиск работы. То, что, в принципе, с мультипликацией не особо ассоциируется у широкого зрителя. Да? Детской анимации все меньше, именно для детей. А все больше вот именно такой какой-то взрослый, мыслящий и философствующий.
0: И о спорте. Хоккеисты столичного «Динамо» сегодня проведут очередной матч домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 2026-27, сообщает Белта. Первым гостем Минск-арены в октябре станет московский ЦСКА, который приехал в Беларусь с серией из 6 побед. Стартовое вбрасывание в матче «Динамо» и ЦСКА назначено на 19:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +17, +21. Сейчас в Могилеве +10.

Идеальное утро продолжается. А вообще, конечно, сложно быть идеальным во всем. Ну, а собственно и незачем. А причин, на самом деле, очень много. Перечислять тоже не буду. Моя же цель на данный момент — провести уютно, классный музыкальный очередной час вместе с вами на радио Могилев. И, быть может, кому-то помочь крутыми треками, ну и всячески поддержать. Очень скоро услышим и ну с

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Даша Эпова задает нам эти минуты ритмов, а как известно, ритм – это штука такая. Кого-то мчит вперед, кого-то тормозит, думаю, что такое знакомо многим. Ну что ж, четверг продолжается, и уже можно забыть, как пугал когда-то первый рабочий день недели, и как не хотелось подчиняться бегу времени. Но такова жизнь. 9:26 показывает студийные. Продолжаем делать так, чтобы наши воспоминания об этом дне были поистине сказочными.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

0: На календаре 1 октября. Сегодняшний день исключительно удачен для старта любого важного дела. Но в то же время возможны перепады настроения. А все мы знаем, при плохом настроении лучше правильно загрузить себя работой по полной. Однозначно будет польза. Ну а еще, сегодня тот самый сильный и мощный день, который признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. Так что действуем. Вот и выяснили. Ну а подробнее для каждого знака зодиака, как всегда, совсем скоро у Иры Александровой.
1: Наши хиты.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 9.53 показывает студийные. Вот, пожалуй, на этом все. К этой минуте моя миссия выполнена. Вернусь к вам вечером. В 19.05 расскажу новости про звезд. А с 23 и до полуночи вместе будем погружаться в лаунж-музыку. Вы только приходите, пожалуйста. С вами была я, Олеся Маскина. В 11.10 встречайте Рустама Османова с его авторской подборкой хитов в программе «Чарт подбери». Ну а пока всем спасибо за компанию. Счастливо и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: прячешь меня слова. В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР.

Ведется интенсивный политический диалог. В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран Александр Лукашенко возобновил приглашение Си Цзиньпину посетить Беларусь с официальным визитом в следующем году. Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношений, подчеркнул глава государства. В Могилеве ожидается поступление вакцины против гриппа. Об этом радио Могилев сообщил заместитель главного врача Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Александр Бусел. В ближайшие дни за счет городского бюджета будут прививать детей от 3 до 6 лет, школьников, учащихся колледжей и вузов, работников образования. Также бесплатную вакцинацию смогут пройти люди, которые контактируют с пациентами с хроническими заболеваниями и с детьми до полугода. Частично бесплатно привьют работников культуры, спорта, ЖКХ, энергетики и связи. Медики напоминают, главная цель прививки не столько защита от самого заражения, сколько предупреждение тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться в регистратуру. На происшествиях прокатились до рюмочной. Могилевчане украли чужие велосипеды ради выпивки, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратились сразу несколько местных жителей, лишившихся двухколесного транспорта на общую сумму около 4000 рублей. Велосипеды хранились в техническом помещении одного из домов. Оперативники установили, что к краже причастны двое могилевчан. 23-летний, ранее судимый за мошенничество парень и его 40-летний приятель. Злоумышленники срезали замки в подсобке, вынесли чужое имущество и сдали его в скупку. Выяснилось, что деньги были нужны товарищам на алкоголь. Всю вырученную сумму они успешно пропили. Следователи возбудили уголовное дело. В эти минуты на международном фестивале анимационных фильмов «Анимаёвка» в Могилеве начинается мастер-класс по созданию виртуальной анимационной реальности «Шаг за грани возможного». Его проводят представители Минского художественного колледжа имени Глебова в кинотеатре «Космос». Фестивальная программа фильмов продолжается. Сегодня могилевчанам покажут работы стран СНГ. Могилевская студия «Карандаш» презентует свое творчество. Завершится сегодняшний фестивальный день в 20 часов программой фильмов «Бессонница» в кинотеатре «Родина». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +17, +21. Сейчас в Могилеве +12.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.
3: Наши хиты.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Республики Кипр с национальным праздником – Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот праздник является символом государственности, борьбы за свободу и право на самоопределение. Убежден, что добрые отношения между белорусами и киприотами, основанные на дружбе, будут и в дальнейшем способствовать укреплению доверия и расширению прочных контактов, подчеркнул президент. В Беларуси накопали 2 миллиона тонн сахарной свеклы, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на сегодняшний день в Беларуси накопано 2 миллиона 65 тысяч тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность 460 центнеров с гектара. Сахаристость более 16%. Темп уборки превышает прошлогодний. Корнеплод убран 41% от плана. В Могилевской области накопано 178 тысяч тонн. Фестиваль документального кино стран СНГ продолжается в Минске. 1 октября стартуют показы короткометражек, пишет Ньюсбай. Документальные ленты на большом экране покажут в кинотеатре «Победа», а также на других знаковых площадках, включая Музей истории ВОВ и Дом Москвы. Также в рамках фестиваля запланированы творческие встречи и конференции. Завтра в кинотеатре «Беларусь» состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будет объявлен триумфатор. В год белорусской женщины радио Могилев продолжает рассказывать о лучших представительницах прекрасной половины нашего региона. Художник, оформитель и костюмер Могилевской областной филармонии Наталья Буренко своим талантом и трудом делает вклад в культурное наследие нашей страны. В копилке Натальи за 2 последние года более 30 дипломов лауреата престижных конкурсов. Но самое трепетное для нее – видеть, как 300 детей хлопают в ладоши от восторга. Быть невидимым фундаментом большого искусства – это про высокий профессионализм. А на вопрос, в чем же сила белорусской женщины, Наталья Буренко отвечает уверенно в том, что она не боится начинать.
2: Понимая, что у нас есть сверхъестественные возможности на сегодняшний день, мы свободны во всем. Мы едим, что хотим. Мы дружим, с кем хотим. Мы работаем там, где хотим. Мы получаем то образование, которое мы хотим. Белорусская женщина стала использовать свой потенциал благодаря поддержке государства во всей полноте.
1: Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве и Бобруйске на предстоящих выходных. Приобрести овощи и фрукты можно будет 3 и 4 октября на 2 площадках в Могилеве. Первая в микрорайоне Соломенка возле торгового центра «Форум». Вторая на территории, прилегающей к филиалу Савушкиного продукта по улице Алтайской, 22А. В Бобруйске на открытой площадке по улице Максима Горького сельхозпредприятие «Фермерские хозяйства» предприятия торговли предложит широкий выбор плодовощной продукции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Наши хиты.

0: Всем привет! Казалось бы, только вчера отшумели летние дожди, как в песне Шуры, а вот уже и сентябрю пора на выход. Но проходит ли такой месяц, как сентябрь, впустую, а творцы, стыдливо отводя взгляд, бубнят что-то вроде «а мы ничего не выпустили». Нет, независимо от поры года и месяца, творцы в поте лица пишут тексты, сочиняют музыку и даже осуществляют релизы. Во-первых, потому что у осени своя вдохновляющая творческая атмосфера, которая их на это сподвигает. Ну а во-вторых, что вероятнее, будешь чилить на диване, зубки на полочку положишь. Поэтому в сегодняшнем выпуске программы «Чарт подбери» послушаем треки, релиз которых состоялся именно в сентябре. Заведу-ка, пожалуй, такую рубрику по месяцам. Подвигайте поближе свои уши. Я, Рустам Османов, жму на плей. Поехали!
1: «Чарт подбери»!
0: Только-только вспоминали творчество такой группы, как Linkin Park. А вот террасы в этом выпуске, они также пришлись ко двору. Но слушать будем из новенького, где у них уже появился женский вокал. Я, кстати, пересобранный коллектив, кажется, даже и не слушал. Ну вот, отличная возможность будет. Linkin Park, The Emptiness

0: Это первый трек, который вышел после возобновления деятельности группы. В нем как будто что-то о бездушной машине поется. Это что, Линкин Парк бросают вызов беспорядочному и бесконтрольному технологическому прогрессу? Ну да ладно. А сам трек, как нетрудно догадаться, вышел в сентябре 2024 года и имел коммерческий успех. Если это событие прошло мимо вас, как и мимо меня, то вот исправили положение, чёрт подбери.
1: Чёрт подбери!
2: Чёрт подбери!
0: Софи Элис Бэкстер нет-нет, да и выдаст новый альбом. Ну а в нем обязательно будет что послушать. Так она и сделала год назад с альбомом «Перемена поп», в котором был и трек, который мы сейчас послушаем. В одной из подборок в сети его рецензировали как настоящий гимн уверенности и женственности. Так что посвятим этот трек девчонкам. Но Софи Элис Бэкстер послушать приятно и мне, чёрт подбери. Софи Элис Бэкстер, «Гламурус».

Порция приятного уху электронного гламура в исполнении Софи Элис Бэкстер вышла в сентябре 25-го. Затмит ли она собой ранние хиты, не знаю. Да и стоит ли за этим гнаться? По-моему, и так все у Софи Робиновны неплохо. Задержим свое внимание на электронике. Клубная движуха не останавливается никогда. И даже если у вас нет сил, времени и возможности оказаться в самой ее гуще, а хотелось бы, в нее можно окунуться. Например, прямо сейчас, под следующий трек. Сигма и Саша, Only You.

0: Собаку, съевшие на драм-н-бейс-сцене с 2007-го Сигма, слились в едином творческом порыве с певицей Сашей, о которой говорят как о значимой фигуре в мировой дэнс-музыке. И вот в сентябре 25-го года вышел данный трек. «Only You», то есть «Только ты». Но не думай, не только ты под этот мотив захотел подвигать телом в центре задымленного танцпола в клубе в 2:30 ночи. Ну а если так, в конце недели покажешь свою удаль, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Как быстро растут чужие треки. Кажется, недавно только он гремел по всем радиостанциям. Даже в программе «Чарт подбери» разок засветился. А глядишь ты, уже целый год ему исполнился. Поклонники Леди Гаги могут это дело отметить. Леди Гага, The Dead Dance.

0: Не вполне живыми танцами Леди Гага нагнала мраку в сентябре прошлого года. Дата и выпуска, между прочим, значится 3 число. О нет, черт подбери. Трек, конечно, зажигательный, но этот день в любом случае раз и навсегда уже занят Михаилом Захаровичем Шуфутинским. Поэтому какой бы премьера громкой ни была, тут тягаться бессмысленно. Но попытка не пытка, как говорится. Зачет.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды. 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +17, +20.

нам еще пригодятся, а уши тем более на ближайшие 3 минутки. Свежак для тех, кто хочет настоящего рока, чарт подбери. То есть для нас. Клатч, Wasted Lands.

0: поберег.
1: Wastelands, или «Опустошенные земли», с таким названием выйдет новый альбом «Clutch» в январе следующего года. А вот одноименный заглавный трек можно послушать уже, что мы и сделали. Если только заинтересовались или наоборот давно ждете с нетерпением, скоро сможете оценить альбомчик по достоинству. А пока это все. Все наши песенки на сегодня спеты. Треками, написанными в разные годы, но в один месяц, сентябрь, с вами делился я, Рустам Османов. Слушайте музыку всегда и везде, чарт подбери. Пока.
0: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. У Беларуси и Казахстана имеется значительный потенциал для наращивания взаимных поставок продукции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на переговорах в Доме правительства с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, который в эти дни с официальным визитом находится в Минске, передает Белта. Беларусь заинтересована в закупках в Казахстане общевыхчевой продукции, металлопроката, технической серы, железнодорожного оборудования. Со своей стороны готовы предложить целый спектр как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Уверен, что казахстанские производители, которые в эти дни участвуют в выставке «Иннопром Беларусь», в Белорусско-Казахстанском деловом совете найдут в нашей стране серьезных партнеров для реализации своих бизнес-проектов и привнесут новые идеи для развития деловых связей, отметил Александр Турчин. В День пожилых людей стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». Об этом Белта сообщили в Белорусском Красном Кресте. С 1 октября по 13 ноября все силы волонтеров организации будут направлены на поддержку одиноких пожилых и престарелых людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия Белорусского Красного Креста. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. В прошлом году благодаря кампании помощь получили более 17 тысяч человек. В Могилевском районе будет ограничено движение. Как сообщили в Следственном комитете Могилевской области, сегодня с 12 до 13 часов на 26-м километре автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего на данном участке дороги. В указанный период времени движение по маршруту будет ограничено в двух направлениях. Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом этой информации. В Беларуси с 1 октября можно заказывать дрова онлайн, сообщили Белта в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Заявки подаются через Telegram-бот или на сайте RUB-Белгослес. Если человек окажется в лесхозе лично, то на информационном стенде будет находиться QR-код, который ведет на сайт для подачи заявки. Оплатить заказ можно через ЕРИП. При этом дрова по-прежнему можно приобрести и привычным способом, обратившись в лесничество. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости.
2: Мало что может сравниться по притягательности с чашечкой ароматного кофе. И именно сегодня, 1 октября, Международный день кофе, с чем я вас и поздравляю. И, знаете, до сих пор бытует мнение, будто кофе может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, однако наука доказывает обратное. Если нет четких противопоказаний, кофе станет отличным профилактическим средством, которое защитит вас от инфаркта, инсульта и даже депрессии. Все зависит, конечно, от дозировки. Но даже если вы преданный чаеман, тогда ловите наш музыкальный заряд, который разгонит любую тоску лучше, чем самый крепкий эспрессо. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем доброго дня!

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Я очень надеюсь, что вы тоже сейчас и релакс, и take it easy, и вообще на свой счет никакую сложную и ненужную информацию не принимайте. А принимайте только полезную, важную и нужную. А вообще ничего так не вселяет в нас уверенность, как знание о том, что нас ждет в ближайшее время. Вот сегодня у нас, например, Арина Шиповница. И в этот день не помешает оценить состояние берез. Зачем, спросите вы? А я вам скажу, если листья на березах еще не опали, значит, снег выпадет поздно. Вот вам, пожалуйста, мы уже кое-что знаем о ближайшем будущем, потому что березы точно еще не опали. Так что, друзья, я думаю, не нужно пока готовиться к каким-то снегопадам. Ну и слава богу, как говорится, 1 октября нам еще только снегопадов не хватало. А вот что точно знать не помешает, так это погоду на ближайшее время.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды. 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Могилев».

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». «Это моя семья». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ну что, друзья, вот уже 12:52. Мы приближаемся к самому священному времени любого работника, к законному обеду. И, кстати, о нем я напомню. Привет в обед в следующем часе, а значит, наш эфир наполнится приветами, признаниями, поздравлениями, благодарностями. Ну а вы уже начинаете писать ваши сообщения. Ну а мы, конечно, позаботимся, чтобы они обязательно дошли до адресатов.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым, передает Белта. Еще раз хочу подчеркнуть, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет. Мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились, заявил белорусский лидер. Могилев Лифтмаш в этом году представит на рынке лифт со скоростью движения 4 метра в секунду. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» рассказал генеральный директор предприятия Руслан Страхар. На стенде Могилев Лифтмаша представлены несколько направлений производственной деятельности предприятия. Главное место занимают лифты. Мы специализируемся на производстве лифтов уже 60 лет. У нас есть собственный научно-технический центр, который постоянно разрабатывает новые модели лифтового оборудования. Домостроение идет ввысь, и мы идем вслед за ним и уже разработали и продаем лифты со скоростью движения 2,5 метра в секунду. В этом году выводим на рынок новую модель со скоростью 4 метра в секунду. Это позволит оснащать лифтами дома высотой до 200 метров, рассказал Руслан Страхар. Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» прошел в Могилеве. Активно, весело и в хорошей компании могилевчане встретили День пожилых людей. В парке Подниколье около 100 участников преодолели дистанцию 2,5 километра. Выставка-ярмарка «Млын Ураджая» пройдет в Шклове в рамках областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки 2026 10 октября, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На праздничной площадке представят экспозиции с белорусскими подворьями в виде хаток все районы области, а также Могилев и Бобруйск. Тематика каждой площадки этого года – год белорусской женщины. В рамках ярмарки состоится областной конкурс декоративных объемных композиций из овощей и фруктов «Шадрот» и земли Могилевской, а также региональный конкурс «Дожинки». Жиночных снопов во славу урожая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости.
2: Привет, побед! Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушай.
3: На часах 13.02. Я очень надеюсь, что вы не настолько увлеклись трудовыми подвигами, чтобы забыть обо всем на свете. «Привет, побед» стартует на радио Могилев, и прямо сейчас у вас есть возможность поздравлять своих именинников, передавать приветы друзьям и желать приятного аппетита своим коллегам. Самое главное, что правильно присоединяйтесь и присылайте ваши сообщения традиционно на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
2: «Привет, побед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!»

именно с поздравлением я хочу начать нашу с вами программу «Привет в обед». Добрый день, пишет нам, и вам тоже здравствуйте. Хочется сегодня поздравить нашу любимую коллегу Светлану Макаркову с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, удачи, хорошей зарплаты и просто женского счастья. Светочка, оставайся всегда веселой, жизнерадостной женщиной. С днем рождения поздравляют вас коллеги, и мы с удовольствием к ним присоединяемся. Светлана, пусть ваша жизнь будет такой же светлой и прекрасной, как ваше замечательное имя. Пускай рядом всегда будут родные, близкие, готовы вас поддержать. Ну и, конечно, по традиции здоровья, любви и всего самого наилучшего. Дальше традиционный привет от Инны, родной душе мужу Валерию. Солнышко, от твоей улыбки сразу тепло и уютно, поэтому улыбнись прямо сейчас. Очень скучаю, безмерно люблю, обнимаю всей теплотой своей души. И еще один привет моей маме Татьяне. И пожелайте ей, пожалуйста, здоровья. Она немножко приболела, пусть побыстрее поправляется, пишет Маша. С удовольствием вашей маме пожелаю здоровья, не болеть, не хворать и обязательно держаться. Пусть в вашей жизни тоже все будет хорошо и побольше солнечных дней. Потому что, как известно, солнце – это вообще лекарство от всех болезней. В общем, друзья, если вам тоже хочется поделиться своим теплом, обязательно пишите. Короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: Продолжается программа «Привет в обед», и я с удовольствием зачитываю ваше послание. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать большой привет мастеру Антону и моим коллегам, которые работают в поте лица. А я в отпуске. Пишет Андрей. Какой же вы добрый человек и прекрасный коллега, Андрюша. Все просто сейчас ваши коллеги, мне кажется, именно так и подумали. Но, знаете, есть небольшое уточнение. Все-таки на часах 13:35, а значит, время обеденное, а значит, скорее всего, ваши коллеги обедают. Здравствуйте, радио. Хочу передать привет Владимиру. Пошли-ка на обед, а то все самое вкусное уже съедят, пишет Юрий. А вот это правильное решение, потому что, да, знаете, вот где-то чуть-чуть опоздал, не успел, и уже все. Самые вкусные салаты разобрали, самые поджаристые котлетки съедены, поэтому тут запаздывать никак нельзя. Добрый день, любимое радио. Передаю привет вам. Спасибо большое и желаю хорошего дня. Я вот готовлю обед под радио Могилев. Жду мужа с работы. Ему, кстати, тоже большой привет, пишет Людмила. Передаю муж Людмила огромный привет и заранее пожелаем приятного аппетита. Ну а всем остальным рекомендация, присоединяйтесь к программе «Привет в обед».
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: 11.50, друзья, как всегда, этот час проносится просто с какой-то космической скоростью. И, увы, но последнее ваше сообщение я зачитаю прямо сейчас. Добрый день, любимое радио Могилев, и вам тоже здравствуйте. Шлем привет всем слушателям и прекрасному ведущему из Клипчаного моста. Это пишет наша постоянная слушательница Ксения. Прошу передать всем пенсионерам, молодым и со стажем, поздравления с праздником. Возраст – это только цифра в паспорте, а душа всегда молода. А еще хотела бы передать слова любви дорогому мужу Эдгару Ломакину, но сегодня он работает, хотя для меня он всегда рядом. И поэтому все скажу ему завтра, пишет Ксения. Ксения, я надеюсь, что вы скажете это ему не только лично, но еще и при помощи нашего эфира, потому что завтра, в пятницу, такая возможность точно у вас будет, причем не только днем, но еще и вечером. Ну, а на сегодня я говорю огромное спасибо за то, что вы в нашей компании. Всем абсолютно пожелаю прекрасного дня. Беру небольшой перерыв. Мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Из тебя по венам любовь. Из тебя курю как больной. Из тебя.
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Подавова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружественная страна, передает Белта. Официальный визит в Беларусь премьер-министра Казахстана проходит сегодня и завтра и совмещен с участием в мероприятиях Евразийского межправительственного совета и выставки «Иннопром Беларусь». «Беларусь, вы хорошо знаете наши возможности», — отметил президент.
3: Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил. Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились.
2: Продолжение темы. Направление развития промкооперации Беларуси и Казахстана обсудили во время Белорусско-Казахстанского делового совета на полях выставки «Иннопром Беларусь», передает Белта. По итогам предыдущего заседания делового совета было подписано 21 соглашение. За первое полугодие 2026 года товарооборот между странами вырос почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Государственный комитет по стандартизации принял необходимые меры по недопущению создания барьеров технического характера в торговле на крупных маркетплейсах России товарами с белорусскими документами об оценке соответствия. Об этом сообщили Белта в пресс-службу ведомства. С 1 октября вступает в силу постановление правительства России от 2 июля 2026 года номер 821. Оно устанавливает единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве и Бобруйске на предстоящих выходных. Приобрести овощи и фрукты можно будет 3 и 4 октября на двух площадках в Могилеве. Первая в микрорайоне Соломенка возле торгового центра «Форум». Вторая на территории прилегающих к филиалу Савушкиного продукта по улице Алтайской, 22А. В Бобруйске на открытой площадке по улице Максима Горького. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21, сейчас в Могилеве +18.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: с обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружественная страна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана, передает Белта. Президент подчеркнул, что народы Беларуси и Казахстана связывает общая история. Также Александр Лукашенко отметил, что его казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию отношений с Беларусью.
1: Я очень доволен этим, и мы часто затрагиваем тему улучшения наших отношений в плане привязки наших экономик. Это очень важно в связи с тем, что вы сегодня экономическое направление в Казахстане возглавляете. У вас сложились хорошие отношения с нашим премьер-министром. Он мне постоянно рассказывает о ваших контактах. Я очень рад, удовлетворен этим и готов присоединиться в любой вопрос для того, чтобы продвигать наши отношения. Вы должны знать, что вы приехали не к чужим людям. Белорусы ваши близкие люди, кровью повязаны мы, если можно так по-народному сказать, потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли, поэтому наши отношения уходят в прошлый век, а может быть куда-то туда дальше, может мы еще не все знаем, но покопаемся в нашей истории, что-то найдем.
0: Беларусь и Казахстан заключили соглашение на сумму порядка 80 миллионов долларов на Иннопром Беларусь, передает Белта. Белорусско-казахстанский деловой совет завершился церемонией подписания соглашений. Было подписано дополнительное соглашение к основному контракту на поставку мясной продукции в Казахстан на 2027 год между Брестским мясокомбинатом и Белостан.КЗ, а также на поставку молочной продукции в Казахстан на следующий год. О спорте. В Италии со 2 по 4 октября пройдет 5-й этап Кубка мира по прыжкам на батуте 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает Белта. Выступят лидеры нашей национальной команды. Бороться за медали вместе с белорусами будут лучшие представители Китая, США, Португалии, Японии, России и других стран. Нейросети и звезды мировой анимации. В Могилеве проходит международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2026». В эти минуты в кинотеатре «Космос» стартует конкурс детского анимационного творчества и конкурс анимационных фильмов «Беларусь-мультипликационная». Фестивальная программа фильмов продолжается. Сегодня могилевчанам показывают работы стран СНГ. Завершится этот фестивальный день в 20 часов программой фильмов «Бессонница» в кинотеатре «Родина». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21, сейчас в Могилеве плюс 18. Новости!
2: Всем желаю самого доброго дня, друзья. Как и обещала, возвращаюсь в эфир для того, чтобы напомнить вам. Сегодня четверг, и значит, этот час традиционно посвящен программе «Прямая линия», где наши гости отвечают на актуальные вопросы. Какую дату отмечает Красный Крест и кому он помогает? Как стать волонтером и какие планы у организации на будущее? На эти и многие другие вопросы ответит сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Владимирович Мартыновский. Слушайте программу «Прямая линия» на радио Могилев. Мы начинаем в 15:15.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: А мы работаем в прямом эфире. Наш гость сегодня – председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Владимирович Мартыновский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы будем говорить о том, кому помогает Красный Крест, что делают волонтеры этой организации и как стать частью этой большой и дружной команды. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, какую дату отмечает Красный Крест? Сколько сегодня насчитывает людей вашей организации? Как давно она образована? Какие у вас основные цели?
3: Красный Крест, Белорусский Красный Крест, это одна из самых массовых и узнаваемых общественных организаций, которая осуществляет гуманитарную деятельность. Ну, это организация с богатой историей. Начало международное движение Красного Креста берет в конце 19 века, когда в 1859 году 24 июня близ деревни Селферина состоялась битва, в которой было очень много убитых, раненых. Люди испытывали страдания, им не оказывалась медицинская помощь. И свидетелем этих страданий, свидетелем этой битвы стал Анри Дюнан. Это швейцарский предприниматель, впоследствии общественный деятель, который по силу обстоятельств оказался близ этой деревни и стал свидетелем этого вооруженного конфликта и стал свидетелем страданий раненых и больных. Анри Дюнан не мог остаться безучастным к этой ситуации. Он обратился к жителям близлежащих деревень, населенных пунктов для того, чтобы организовать оказание помощи вот на поле боя людям, которые испытывают страдания. Вся эта ситуация настолько впечатлила Анри Дюнана, что он написал книгу «Битва при Сальферино» в 1862 году. Он разослал ее своим друзьям, знакомым, общественным деятелям, государственным деятелям. И это было толчком к тому, что в 1863 году был организован Международный комитет помощи раненым и больным, который впоследствии дал начало Международному комитету Красного Креста. Белорусский Красный Крест был организован в сентябре 1921 года. И в этом году мы отмечаем такую красивую, значимую дату – 105-летие Белорусского Красного Креста.
2: Прекрасная дата.
3: И надо сказать, что к этой дате наша организация подошла с развитым организационным потенциалом, с большим волонтерским ресурсом и с багажом больших и малых дел, которые направлены на оказание помощи тем, кто в них нуждается. В настоящее время в Белорусском Красном Кресте, если брать в целом нашу Республику Беларусь, то более миллиона членов Красного Креста и порядка 18 тысяч волонтеров.
2: Это очень масштабно.
3: У нас в Приднепровском крае цели и задачи нашей организации разделяет более 170 тысяч жителей. И более 2 тысяч волонтеров Красного Креста оказывают содействие в нашей деятельности.
2: Вот сами ли вы ищете тех, кому нужна помощь, или за помощью в Красный Крест можно обратиться?
3: Миссией нашей организации является улучшение жизни и здоровья людей, мобилизуя гуманитарный потенциал общества и гарантируя уважение к личности. Мы помогаем тем, кто испытывает страдания и кому сложно самостоятельно решить те или иные социальные вопросы. Получателями помощи Красного Креста являются это люди с ограниченными возможностями, это дети, многодетные семьи, это лица без определенного места жительства, мигранты, которые прибыли на территорию Республики Беларусь и нуждаются в помощи и поддержке. Лица, больные туберкулезом, ВИЧ-инфицированные и некоторые другие категории, которые нуждаются в помощи и поддержке.
2: Вот как. Пишите ваши вопросы на Viber плюс 375 44 56 86 176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
4: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
5: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радио Могилев.

0: Прямая линия.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Владимирович Мартыновский. Мы говорим о том, кому и как помогает Красный Крест. Андрей Владимирович, расскажите, я знаю, что есть кризисный центр, есть пункт временного пребывания мигрантов. Вот расскажите об этом подробнее нашим радиослушателям.
2: Вообще, наша организация, в целом Белорусский Красный Крест, реализует свою деятельность в соответствии с стратегическими направлениями деятельности Красного Креста. Это и медико-социальная помощь Красного Креста. Мы берем на обслуживание инвалидов первой и второй группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, и наши медицинские сестры оказывают им помощь на дому. Это медицинская, социально-бытовая, хозяйственная помощь, помощь по уходу. Следующим важным направлением является реагирование на чрезвычайные кризисные ситуации. Белорусский Красный Крест является дополнительным компонентом государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. У нас есть волонтерские формирования реагирования на ЧС. Уже стало традиционным реагирование на жару, на холод, на паводковую ситуацию. Совместно с нашими партнерами из МЧС мы занимаемся поиском пропавших в лесу и в городских условиях. У нас создана необходимая материально-техническая база, есть транспорт. Наши волонтеры обучены по соответствующим направлениям деятельности. Одним из наших тоже приоритетных направлений деятельности является организация работы с волонтерами. Волонтеры – это люди, которые добровольно, безвозмездно, на регулярной основе отдают свое время, таланты на благо деятельности Красного Креста и помогают нам помочь как можно большему количеству тех, кто нуждается в нашей помощи. Говорят, у волонтеров нет времени, но у них есть сердце. Это золотой фонд и бесценный ресурс нашей организации. Мы очень благодарны нашим волонтерам. В волонтерстве каждый всегда может что-то найти и для себя. Мы обучаем наших волонтеров, мы проводим интересные мероприятия. В волонтерстве можно получить опыт организационной работы, встретить интересных людей, пообщаться. Но, наверное, самое главное, во время волонтерства и став волонтером, человек может прикоснуться и понять истинное предназначение в жизни, прикоснуться к самым главным ценностям нашей жизни. Это милосердие, гуманность, человеколюбие и доброта. Говорят, помогая другим, ты помогаешь себе. Ты становишься лучше, чище и милосерднее. На данный момент в нашей организации более 2000 волонтеров. И отрадно, что это и люди молодого, среднего возраста. Более 20% наших волонтеров – это люди пожилого, серебряного возраста. Это тоже очень важный и золотой фонд, и бесценный ресурс нашей организации. Это гордость любой общественной организации, в целом всего нашего общества. Потому что пожилые люди обладают большим жизненным опытом, профессиональными знаниями, мудростью, ценят дружбу, хорошие отношения. И самое главное, всем этим они могут поделиться с подрастающим поколением. Я хочу, пользуясь случаем, сегодня у нас 1 октября, Международный день пожилого человека, поздравить всех пожилых людей с этим международным праздником. И еще раз сказать, что вы наше достояние, вы наша гордость, вы золотой фонд нашего общества. Мы всегда с особой благодарностью и вниманием относимся к ветеранам Красного Креста, которые внесли огромный вклад в становление и развитие нашей организации.
1: Я знаю, что сегодня вы их приглашали в гости.
2: Да, вот буквально сегодня у нас состоялось прекрасное такое теплое душевное мероприятие, на котором мы поблагодарили, поздравили наших уважаемых ветеранов, пожилых людей с этим замечательным праздником. Мы вспомнили былое, вспомнили историю, как они работали. Они дали нам дельные советы, мы для них подготовили сладкий стол, подарки, музыкальную программу. И я думаю, что мы все получили большое удовольствие от этой замечательной встречи.
1: Спасибо вам большое. Пишите ваши вопросы на Viber +375 44 56 86 176. А мы прервемся, оставайтесь с нами.
0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды. Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21. В субботу переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 15, плюс 20. В воскресенье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 16, плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
5: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Владимирович Мартыновский. И мы говорили о том, что сегодня День пожилого человека отмечает вся страна. Мы говорили о том, какие акции проводит Красный Крест, каким датам. Вот расскажите об этом еще подробнее.
2: О наших стратегических направлениях деятельности я рассказал. Вот в соответствии с ними мы в целом реализуем и планируем нашу дальнейшую деятельность. Но вообще вся деятельность Красного Креста – это череда больших и малых добрых дел. В течение года у нас проходит целый ряд благотворительных кампаний. Это благотворительная кампания «Соберем детей в школу», это «Елка желаний», это «Ваша допомога», это месячник Красного Креста, в рамках которого мы тоже проводим целый ряд мероприятий. Это Всемирный день волонтера, День первой помощи, День борьбы с туберкулезом и целый ряд других дат, важных дней, кампаний, которые мы, в рамках которых мы осуществляем свою гуманитарную деятельность. Вот буквально сегодня, 1 октября, у нас в стране, в Красном Кресте, стартует благотворительная кампания «Ваша допомога». Эта кампания направлена на оказание помощи и на поддержку одиноких пожилых, одиноко проживающих граждан, инвалидов, которые нуждаются в поддержке, и подопечных медико-социальной службы допомога. В рамках этой благотворительной кампании мы собственными силами, силами волонтеров, партнерских организаций, мы будем оказывать помощь указанным категориям по нескольким направлениям. Конечно же, это и оказание гуманитарной помощи, мы будем оказывать хозяйственно-бытовую помощь, помощь на приусадебных участках, заготовка овощей к зимнему периоду тоже очень, вроде бы, простая, но в то же время очень важная и значимая помощь для пожилых людей. Для этого мы будем тоже привлекать наших волонтеров для этой деятельности. Конечно же, мы будем оказывать помощь и особое внимание подопечным нашей медико-социальной службы допомога и тоже оказывать им всестороннюю помощь. Одним из важнейших тоже компонентов в рамках этой благотворительной кампании является обучение вопросам первой помощи, что тоже является визитной карточкой нашей организации, потому что знания и навыки по первой помощи нужны любому человеку и в любом возрасте для того, чтобы в тех или иных экстренных ситуациях, когда время идет на минуты, спасти жизнь и здоровье близких людей, знакомых людей, да и вообще жителей города, членов коллектива. Поэтому знания и навыки первой помощи нужно обладать каждому человеку. У нас в организации, в Красном Кресте, есть система подготовки по первой помощи, у нас есть штат инструкторов, тренера по первой помощи, созданы учебные центры, и мы можем проводить это обучение с выдачей соответствующих сертификатов. Особое внимание, конечно, мы уделяем работе с молодежью, с учебными заведениями, со школами, с вузами, для того, чтобы продвигать, пропагандировать и обучать вопросам первой помощи.
1: И как раз-таки студенты, наверное, в числе волонтеров.
2: Как я уже сказал, у нас более 2000 волонтеров, и среди них есть и молодежь, и люди среднего, и пожилого возраста. Ну, конечно же, ядрами, центрами волонтерства являются высшие учебные заведения, школы, где созданы волонтерские отряды, где есть много активных, креативных, неравнодушных молодых людей, которые горят вот этим желанием заниматься благотворительностью, оказывать помощь ближнему. И вот именно они составляют костяк тех волонтеров, которые участвуют в наших благотворительных кампаниях. Но надо сказать, что я еще раз хочу повторить, что мы очень благодарны нашим волонтерам. Это наш золотой фонд, бесценный ресурс. Но мы и работаем с нашими волонтерами, мотивируем их деятельность. Мы проводим с ними соответствующее обучение. Наши волонтеры обучены и по первой помощи, и по психосоциальной поддержке, по реагированию на чрезвычайные кризисные ситуации. Мы чествуем, благодарим наших волонтеров, привлекаем их к мероприятиям, организуем мероприятия, чтобы они могли пообщаться, обменяться опытом и получить необходимые знания и опыт, которые могут пригодиться в дальнейшей их профессиональной деятельности.
1: Да, у вас разнообразные планы, функции и столько всего.
2: У нас есть волонтерство по направлениям. То есть, приходя к нам, молодой человек, мы с ним беседуем, интервьюируем, изучаем его интересы, потребности, уточняем, какой опыт у него уже есть, в том числе в волонтерстве. И в соответствии вот с этими вот данными, с этой информацией, мы затем в дальнейшем строим наше сотрудничество в плане волонтерства. У нас есть волонтеры, которые занимаются обучением, есть волонтеры, которые мы привлекаем к проведению фандрейзинговых мероприятий, есть волонтеры, участвующие в работе нашей медико-социальной службы Красного Креста, и которые помогают осуществлять уход за инвалидами, за пожилыми людьми, оказывают им необходимую помощь. То есть в волонтерстве каждый что-то может найти для себя, для собственной самореализации.
1: Вот если прямо сейчас нас кто-то услышал и захотел стать волонтером Красного Креста, куда обращаться, где вас искать? Я знаю, что и соцсети у вас появились. Расскажите об этом.
2: Стать волонтером просто. Самое главное, чтобы у человека было желание, чтобы он горел этой деятельностью, чтобы это был не безразличный человек. Вы можете обратиться в Могилевскую областную организацию по адресу проспект Мира, 12, где с вами тоже вас встретят, побеседуют и спланируем наше дальнейшее сотрудничество. Вы можете обратиться в любую районную организацию у нас в Могилевской области, где тоже вам предложат те или иные варианты волонтерской деятельности. Поэтому вы про волонтерство, о том, как стать волонтером, вы можете тоже почитать и в интернете. У нас эта вся информация тоже
1: есть. В свободном доступе,
2: да, в свободном доступе, да. Только главное, чтобы было желание, и человек горел этой деятельностью и желал оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
1: Спасибо вам, Андрей Владимирович. Пишите ваши вопросы на Viber плюс 375 44 56 86 176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
3: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
0: Радио Могилев.

0: Прямая линия.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Владимирович Мартыновский. Андрей Владимирович, вы рассказали столько всего интересного, и все же важно узнать, какие у вас планы у вашей организации. Расскажите о перспективах.
2: За последние годы многое сделано нашей организацией, но мы видим, что еще большее нам предстоит сделать. При поддержке наших первичных организаций, партнерских организаций, мы постараемся в дальнейшем увеличивать охват помощью в рамках наших благотворительных кампаний. Мы планируем увеличить охват обучением первой помощи, потому что, еще раз скажу, что это знания и навыки, которыми должен обладать каждый человек. В каждой семье, в каждом коллективе, учебном заведении должны быть люди, обученные первой помощи, для того, чтобы в той или иной ситуации, когда время идет на минуты, спасти жизнь и здоровье человека. Следующие годы – это годы развития и повышения эффективности работы сервисов Красного Креста. У нас в организации есть целый ряд сервисов. Это и одним из сервисов является кризисный центр Красного Креста по проспекту Мира, 12. Кризисный центр предназначен для оказания помощи иммигрантов, прибывших на территорию Республики Беларусь, и граждан Республики Беларусь, попавших в сложную жизненную ситуацию. Но в кризисном центре мы предоставляем возможность не только для безопасного и комфортного проживания в течение месяца, но мы организовали и социальное сопровождение. Человек может получить необходимую информацию, консультативную помощь. Мы оказываем ему помощь и поддержку и сопровождаем его при поиске жилья, работы, решения других социальных вопросов. Только в этом году услугами нашего кризисного центра воспользовались порядка 35 человек. У нас в организации есть центр проката средств реабилитации. То есть у нас бесплатно на основании договора безвозмездного пользования можно получить инвалидную коляску, ходуны и некоторые другие средства тоже реабилитации, которые, ну, зачастую бывают очень нужны и необходимы людям, родственникам, знакомым и так далее. У нас в организации созданы, в настоящее время их уже 8, в районных организациях и на базе Могилевской областной организации, пункты здоровья. Это тоже одни из сервисов нашей организации. Пункт здоровья – это сервис, это место, куда может прийти человек. Мы прежде всего ориентированы на людей пожилого возраста и дать такую первоначальную оценку своему здоровью. Там есть возможность для того, чтобы измерить рост, вес, рассчитать индекс массы тела, получить необходимые там, некоторые аппаратные физиопроцедуры, массаж и получить необходимую информацию по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни, здоровому старению. Мы планируем и дальше создавать эти пункты здоровья и будем стремиться, чтобы в каждом районе был такой наш сервис. У нас есть целый ряд других сервисов. Центр активного долголетия, забота, центр по работе с детьми и молодежью, луч добра и некоторые другие. То есть это сервисы, это возможность оказывать конкретную, доступную помощь в соответствии с существующими потребностями.
1: И вот вы уже говорили, что помогаете мигрантам, и есть пункт временного пребывания мигрантов. Вот откуда к нам едут, откуда бегут, откуда люди прибывают в наш...
2: Столкнувшись с мигрантами вот, в силу своей профессиональной деятельности, я действительно понимаю, что это люди, которые, бросив все, оставив свой дом, имущество, зачастую без средств существования, приезжают в другую страну, нуждаются в помощи и поддержке и сталкиваются на первоначальном этапе с целым рядом вопросов и проблем, даже начиная от знания законодательства, социальных вопросов, материальной какой-то поддержки, гуманитарной помощи и так далее, и так далее. Поэтому это люди, которые однозначно нуждаются в помощи и поддержке. Помощь Красного Креста мигрантам – это и продуктовый набор, это и какая-то психологическая, психосоциальная поддержка, и восстановление семейных связей. Ну и, как я уже сказал, мы представляем услуги, и у нас есть такая возможность дать им пожить в безопасных, комфортных условиях до месяца в нашем кризисном центре. Только за последние годы наша организация оказала помощь более чем 500 мигрантам с территории Украины. Но также мы оказываем помощь и мигрантам из других стран. География достаточно обширна, то есть страны Африки, Ближнего Востока. Мы оказываем помощь мигрантам, которые размещены в пункте временного содержания в Славгородском районе. Мы тоже с ними работаем, оказываем необходимую гуманитарную помощь и всю необходимую помощь для решения их дальнейших вопросов во время пребывания в нашей стране. Конечно, для того, чтобы оказывать необходимую помощь, мы используем собственные ресурсы, но для нас также очень важен и уровень, высокий уровень межведомственного взаимодействия с нашими партнерами. У нас их целый ряд партнеров, с которыми у нас заключены соответствующие соглашения. Это управление, ведомство у нас в стране. У нас есть тоже и партнеры общественной организации. Конечно, нам очень важна и ценна поддержка спонсоров, неравнодушных граждан, потому что благодаря их помощи и поддержке мы сможем оказать помощь как можно большему количеству людей, которые в ней нуждаются.
1: Еще бы. У вас охват просто неимоверный. Вот такие разные и категории людей, и разноплановые мероприятия, акции. Поэтому деятельность Красного Креста, она действительно важна и нужна. И хорошо, когда отклик есть тех, кто может помочь.
2: Помогая Красному Кресту, каждый помогает себе. Каждый становится лучше, милосерднее и добрее.
1: Спасибо.
2: Поэтому вместе мы сможем очень много.
1: Это точно. Спасибо вам большое. Наш эфир подходит к концу. В гостях у Радио Могилев сегодня был председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Владимирович Мартыновский. С вами была Марина Касьянова. До новых встреч в эфире.
0: Прямая линия на радио Могилев.

0: в Могилеве 15 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружественная страна, передает Белта. В 2025 году товарооборот между Беларусью и Казахстаном по сравнению с 2024 увеличился почти на 24%. Существенная положительная динамика и в торговле услугами. По итогам 2025 года этот показатель почти на 6% больше, чем в 2024. Прибавляет Беларусь и Казахстан также и в инвестиционном сотрудничестве. В 2025 году в экономику Беларуси поступило более 69 миллионов долларов казахстанских инвестиций. На международной промышленной выставке «Иннопром Беларуси» в Минске Республика Мордовия представила коллективный стенд. О взаимодействии с Беларусью рассказал министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, сообщает Ньюсбай. По его словам, Беларусь для Мордовии очень давний партнер. С 2021 года взаимодействие идет особенно активно. Результаты дают о себе знать. Каждый год товарооборот прирастает на 20%. Беларусь выразила готовность участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Афганистане. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси с министром промышленности и торговли Афганистана, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МИД. В Афганистане высоко ценят качественную белорусскую технику, включая грузовую и сельскохозяйственную, обратили внимание в МИД. В подземном переходе на пересечении улиц Первомайской и проспекта Мира в Могилеве ведут работы по замене напольного покрытия. Как сообщил радио Могилев генеральный директор управления коммунальных предприятий Денис Стрельцов, старую плитку постепенно демонтируют, а на ее место укладывают новое покрытие. На время ремонта подземку не перекрывали полностью, только сузили проходы.
2: На сегодняшний день произвели замену порядка 40% общей площади гранитной плитки. В ближайшее время будет перекрыто 4 выхода из подземного перехода для укладки покрытия без ограничения движения пешеходов. Завершить работы по ремонту покрытия мы планируем до начала ноября.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утро местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Вот говорят, что среди главных виновников сезонной хандры называют уменьшение светового дня, отсутствие ярких красок, плохую погоду в паре с резким похолоданием. Что-то тут не сходится. Да, день, конечно, уменьшается, но солнце у нас светит вовсю, ярких красок бери не хочу, ни резкого похолодания, ни плохой погоды я что-то не наблюдаю. А еще сегодня, помимо Всемирного дня кофе, отмечается Всемирный день какао и шоколада. Ну, просто какая-то индульгенция. Ведь шоколад, как мы знаем, всегда повышает настроение. А какао, кстати, вызывает чувство влюбленности, потому что в нем содержатся вещества, которые стимулируют нервную систему и помогают вызывать энергичность и чувство окрыленности и легкости, которые мы испытываем, когда влюблены. И я тут подумала, вот если мы с вами совместим какао, хорошую музыку и работу, получится какая-то взрывная смесь, которая точно поможет вам продержаться до конца рабочего дня. Надеюсь, что шоколад или какао вы сами себе организуете, ну а за музыкой это к нам.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21.

0: Тема о том, почему четверг – это буквально 16.00, октябрь и темно-коричневый цвет, гуляет по интернету уже достаточно давно. Но в последнее время мне вот такие видео стали попадаться гораздо чаще. То есть по какой-то непонятной причине большое количество людей связывают между собой эти несвязанные, казалось бы, слова. Ведь там есть все – и день недели, и время, и, например, с таблицы умножения даже, и месяц, и цвет. Вот совсем разноплановые штуки, казалось бы. А все дело в том, что есть на планете люди, которые обладают синестезией. Это особенность восприятия, при которой ощущения из разных сенсорных каналов переплетаются между собой и формируют один цельный образ. Например, такой человек может слышать звуки и видеть их цвет или чувствовать, например, вкус слова. Вот такие люди вспоминают ощущение четверга именно в 16.00 в октябре, когда хочется глубоко вдохнуть, отдохнуть, но еще нельзя, потому что мы не дошли до пятницы, зимы и каникул. И вот, наверное, именно для таких людей я и сообщаю. 16.42. На часах, друзья, это значит, что мы уже вот-вот буквально приблизились к окончанию рабочего времени. Совсем чуть-чуть осталось поднапрячься, доделать все незавершенные дела, и можно будет выйти, вдохнуть в этот четверг, в этот октябрь, и почувствовать вот то самое прекрасное ощущение, которое дарит нам природа вокруг с хорошей погодой.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым. Товарооборот Беларуси и Казахстана в 2025 году вырос почти на четверть, а за январь-июль этого года прибавил еще 16%. Особенно впечатляет инвестиционная динамика. Казахстанские вложения в белорусскую экономику в первом полугодии выросли более чем в 6 раз. А в Казахстане уже работает более 40 компаний с белорусским капиталом и 7 совместных сборочных производств. Официальный визит в Беларусь премьер-министра Казахстана проходит 1-2 октября и совмещен с участием в мероприятиях Евразийского межправительственного совета и выставки «Иннопром Беларусь». «Беларусь, вы хорошо знаете наши возможности», – отметил президент.
3: Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил. Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились.
2: «Иннопром Беларусь» – это новые точки роста. Так Беларусь и Казахстан подписали соглашение на 80 миллионов долларов. Могилев «Лифтмаш» в этом году представит на рынке лифт со скоростью движения 4 метра в секунду. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» рассказал генеральный директор предприятия Руслан Страхар. На стенде «Могилев «Лифтмаша» представлены несколько направлений производственной деятельности предприятия. Главное место занимают лифты. Мы специализируемся на производстве лифтов уже 60 лет. У нас есть собственный научно-технический центр, который постоянно разрабатывает новые модели лифтового оборудования. Домостроение идет ввысь, и мы идем вслед за ним и уже разработали и продаем лифты со скоростью движения 2,5 метра в секунду. В этом году выводим на рынок новую модель со скоростью 4 метра в секунду. Это позволит оснащать лифтами дома высотой до 200 метров, сказал Руслан Страхар. Тем временем литовские пограничники официально отчитались о создании, как они выразились, уникального объекта «Чудо инженерии», сообщает Ньюсбай. На стыке границ Литвы, Польши и Беларуси прямо над рекой Мара возвели гигантские стальные ворота, которые могут механически опускаться прямо на дно. Видимо, забора в глухих лесах в Варшаве и Вильнюсу показалось мало. И теперь они решили заблокировать еще и морских обитателей. В сети над новинкой уже подшучивают, ведь работы в воде обходится казне в разы дороже суши, а значит, можно освоить колоссальные миллионы из карманов европейских налогоплательщиков. Экономический локомотив ЕС продолжает сдавать позиции под ударом инфляции и климатических катастроф. Федеральное статистическое управление Германии зафиксировало в сентябре резкое ускорение роста потребительских цен до 3,3%, сообщают СМИ. Главной причиной удорожания жизни стал скачок цен на энергоносители. Они выросли почти на 15% в годовом исчислении. На фоне рекордного роста товарооборота и инвестиций в Беларуси страны ЕС продолжают возводить дорогостоящие барьеры, которые лишь усугубляют их собственные убытки. По сути, это красноречивое свидетельство того, что пока мы выбираем взаимовыгодное сотрудничество и развитие, на Западе упущенные возможности.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Но без 5:05, друзья, могу констатировать, что мы с вами пережили самый сложный участок рабочего дня. Впереди только вечер, только релакс и заслуженный отдых. Это значит, что мне пора передавать штурвал этого радиоэфира в самые нежные руки нашей радиостанции Иры Александровой. Ну а у меня на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружественная страна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана, передает Белта. Еще раз хочу подчеркнуть, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружественная для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшались, а наоборот улучшались, заявил белорусский лидер. Студенты МГУ имени Кулешова помогают аграриям фирмы Кадина Могилевского района в уборке урожая овощей. Об этом журналистам рассказал старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, начальник штаба трудовых дел Могилевского госуниверситета. Студенты нашего вуза всегда выезжают помогать сельхозорганизациям. Весной и осенью полевые работы, в зимнее время наведение порядка и благоустройство, рассказал он. Около 2000 заявок из 99 стран. Международный фестиваль «Анимаевка» стал широко известным масштабным событием в культурной жизни Беларуси и за ее пределами. «Анимаевка» завершится завтра демонстрацией фильмов победителей конкурса анимационных фильмов. В составе экспертной комиссии и жюри фестиваля вошли представители Беларуси, России, Китая, Казахстана и Сербии. На пресс-конференции они отметили, что творческая география проекта непрерывно расширяется, привлекая зарубежных партнеров и открывая новые имена в мире творчества и искусства. Именно в Могилеве собирается огромный пласт информации о самых главных новинках мировой анимации, отметила художественный руководитель студии анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм» Елена Турова.
2: География конкурса, она просто очень трудно подается даже воображению, потому что там практически все страны, даже те, которых я не знаю, там, оказывается, есть анимация. И можно посмотреть, как говорится, за несколько дней квинтэссенцию всего самого-самого лучшего. И каждый год я с нетерпением жду, что этот праздник опять состоится. Это гордость, гордость нашей страны.
1: О спорте. Белорусские самбисты готовы к старту чемпионата мира среди кадет, юношей и юниоров 2026 года в Греции, сообщает Белта. На планетарный форум заявились юные самбисты из более чем 40 стран, которые разыграют 55 комплектов наград в трех возрастных категориях. Нашу команду представят 43 спортсмена. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Завидую сейчас всем с утра работающим по традиционному графику. Ваш рабочий день закончился, и вы выйдете на улицу, получите колоссальное удовольствие, потому что там просто невыпросимо хорошо. Вот оно, маленькое чудо. Надеюсь, не единственное, чем порадует вас вечер. Ну и важно, чтобы фон располагал к настроению. Тут уже постараемся мы. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем настроения, отличного продолжения дня.
0: Радио Могилев.

искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова.

0: Хорошие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Кажется, что учить родному и иностранному – это две разные профессии. Но на деле в основе обоих лежит одно – работа со словом. Учитель русского и английского видит, как по-разному устроена речь, как одна и та же мысль может звучать на двух языках, и учит детей чувствовать эту разницу. Героиня нашей программы Дарья Листратова – учитель русского языка и литературы иностранного языка английского в средней школе номер 41 города Могилева.
0: Наши люди.
2: Дарья, как ты пришла в эту профессию?
3: Я хотела стать учителем с самого детства. И когда пришло время выбирать профессию, я не металась. Я сразу четко решила для себя, что я хочу быть именно учителем. Я вижу себя только учителем, потому что мне всегда нравилось видеть горящие глаза детей, которые на меня смотрят. Мне нравилось объяснять что-то, учить чему-то новому.
0: Наши люди.
2: Какой из двух языков объективно дается ученикам тяжелее и почему?
3: Я не скажу, что какой-то из языков легче или сложнее. Каждый из языков по-своему сложный. Где-то какие-то есть свои нюансы. Все зависит от детей. Каким-то детям дается проще английский, кому-то дается проще русский язык, запомнить правила, выучить какие-то словарные слова. Все зависит от предрасположенности детей к языкам.
2: Как ученикам быстро выучить английский язык?
3: Наверное, следовать указаниям учителя, работать плодотворно на уроке и все-таки выполнять домашние задания, на что очень многие не делают такой большой упор, но это очень важно. В первую очередь слушать учителя и выполнять домашние задания дома, самому работать.
0: Наши люди.
2: С какими учениками сложнее? Со старшеклассниками или ребятами из старших классов?
3: Я работаю с 5.

0: школами и шестыми классами. Это все-таки младшие дети. Но я не скажу, что с кем-то легче, с кем-то проще. У всех свои особенности возраста. С младшими детьми, наверное, немножко мне проще, потому что они любят больше поиграть. Где-то можно игровые формы какие-то обучения использовать. Они больше заинтересованы, наверное, в учителе. Они смотрят с такими горящими глазами на тебя. Им все интересно, им все надо, любопытно.
1: Как оставаться с ними всегда на одной волне?
0: Надо всегда оставаться с ними на одной волне. И это как раз-таки одна из причин, почему я пошла учителем работать, потому что я хотела всегда оставаться молодой. Я считаю, что молодой — это не про паспорт, а именно когда ты молод душой. Работая с детьми, у вас происходит взаимообмен. Я им даю знания по русскому языку, по литературе, по английскому. Они мне дают свою энергию, какие-то свои вот такие приколы. И ты всегда остаешься в движении с ними. Они не дают тебе застыть во времени вот в этом.
2: Наши люди.
1: Учитель, который ведет и русский, и английский, работает сразу с двумя направлениями. С одной стороны, родная речь, ее точность, красота, смыслы, которые передаются из поколения в поколение. С другой – английский, ключ к другой культуре, к другим людям, к другому способу видеть вещи. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в наших соцсетях «Радио Нижнее Подчеркивание Могилев».
2: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев».

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Ну, как настроение? Если я вдруг застала вас болеющими, то у меня хорошие для вас новости. Ученые проанализировали несколько десятков работ, посвященных теме позитивного влияния музыки на процесс восстановления пациентов после оперативного вмешательства и выявили зависимость между прослушиванием музыкальных композиций и снижением уровня тревоги, интенсивности болевых ощущений и количеством применяемых обезболивающих средств. Ученые также зафиксировали снижение у пациентов уровня кортизола после того, как они прослушали любимую музыку. И вот он, огромный плюс того, что радио Могилев с вами всегда и всюду. Ну и от меня вам лично огромное за это спасибо.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: 17.54 на часах. Дивный вечер на старте. Надеюсь на то, что никакие уроки и обязанности по дому не запустят процесс недовольства или упаднического настроения. Помните, что уроки дети делают сами, а обязанности могут подождать. Любите себя и помните, что вы у себя одни. Кстати, любимая музыка тоже творит чудеса с организмом. А значит, нам с вами по пути.
1: Новинка на радио Могилев. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь в эпицентре евразийской промышленной интеграции. В эти дни Минск принимает вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». Событие объединило 24 страны и разработки от более 1500 компаний. Национальные экспозиции представляют Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Камбоджа и Азербайджан. Кроме новинок и инноваций в промышленности, «Иннопром» – это площадка для налаживания сотрудничества и заключения новых контрактов. Поделился директор СС «Могилев» Павел Мариненко.
2: Наша задача здесь сегодня, объединив усилия, подготовить такие материалы, такое обоснование, чтобы инвестор, прочитав и ознакомившись с ними, принял однозначное и четкое решение. Ему надо прийти в Могилевскую область, здесь созданы все условия, здесь есть и промышленный парк, здесь есть кадры, здесь есть связи с Российской Федерацией, наша продукция востребована там, и ему выгодно и комфортно прийти в Могилев.
1: Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Беларусь с двухдневным визитом. Глава российского правительства примет участие в запланированных на сегодня и завтра заседаниях Совета министров Союзного государства РФ и Беларуси, а также встречах Евразийского межправительственного совета. Кроме этого, в эти дни в Минске проходит международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь», которой председатель правительства также обычно уделяет большое внимание. Продолжение темы. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов благодаря реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства, передает Белта. Чтобы у наших граждан было больше возможностей для общения, продолжаем формировать общее транспортное пространство. Один из проектов – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск, подчеркнул председатель правительства. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве и Бобруйске на предстоящих выходных. Приобрести овощи и фрукты можно будет 3 и 4 октября на двух площадках в Могилеве. Первая в микрорайоне Соломенко возле торгового центра «Форум». Вторая на территории прилегающих к филиалу Савушкиного продукта по улице Алтайской, 22А. В Бобруйске на открытой площадке по улице Максима Горького. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21, сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Ну что, друзья мои, 18.03 на часах. В стране, конечно же, уже вечер. Работающая целый день часть человечества разбежалась по домам. А рядом любимые люди, светящиеся лица. Это ли не счастье? И мне кажется, сейчас нужно придумать что-нибудь эдакое на вечер, чтобы лица ваших близких и родных были еще ярче, еще более счастливые. Ну и пока едете по домам, я думаю, что вы придумаете что-нибудь эдакое. А мы с удовольствием побудем фоном вашему лучшему вечеру. Ира Александрова, ваша компания. Гоним дальше.
4: Радио Могилев.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21.

0: уже в разгаре, значит, вы наверняка воплощаете в реальность планы, а представители науки тем временем выяснили, что человеческий мозг может функционировать в режиме автопилота, может раздавать указания без осознанного участия человека и самостоятельно выполнять знакомые ему действия. Однако, так как 4-дневная накопившаяся усталость имеется, не затевайте сегодня ничего серьезного на вечер. Позвольте себе расслабиться. С удовольствием предоставим фон для самого дивного времяпровождения.
1: Радио Могилев.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: Новинка эфира от Вани Дмитриенко «Почерк». И тут Ваня не забыл свою любимую Анечку Пересильд. Она снялась у него в клипе. Приятно, скажу вам, следить за такими трепетными и нежными отношениями. Еще больше новостей из мира шоу-бизнеса ловите в программе Олеси Маскиной «Подслушано», которая стартует в 19.05 на волне Радио Могилев. Не пропустите.
1: Радио Могилев.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: твое. Я ведь целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружественная страна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана, передает Белта. Президент подчеркнул, что народы Беларуси и Казахстана связывает общая история. Также Александр Лукашенко отметил, что его казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев удивляет большое внимание развитию отношений с Белоруссией.
2: Я очень доволен этим, и мы часто затрагиваем тему улучшения наших отношений в плане привязки наших экономик. Это очень важно в связи с тем, что вы сегодня экономическое направление в Казахстане возглавляете. У вас сложились хорошие отношения с нашим премьер-министром, он мне постоянно рассказывает о ваших контактах. Я очень рад, удовлетворен этим и готов присоединиться в любой вопрос для того, чтобы продвигать наши отношения. Вы должны знать, что вы приехали не к чужим людям. Белорусы ваши близкие люди, кровью повязаны мы, если можно так по-народному сказать, потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли, поэтому наши отношения уходят в прошлый век, а может быть куда-то туда дальше, может мы еще не все знаем, но покопаемся в нашей истории, что-то найдем.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются государственные органы и бюджетные организации Беларуси. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Международным договором определяется порядок перечисления с использованием счетов Министерства юстиции Беларуси денежных средств, взысканных с должников на территории России в пользу белорусских госорганов и бюджетных организаций. Гражданство Беларуси принято 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службу белорусского лидера. Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, в сфере услуг, торговли, здравоохранения и образования. Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг долголетию» прошел в Могилеве. Активно, весело и в хорошей компании могилевчане встретили День пожилых людей. В парке Подникулья около 100 участников преодолели дистанцию в 2,5 километра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21, сейчас в Могилеве +15.

0: Сегодня послушана очередная порция звездных новостей. Многие до сих пор помнят наизусть слова хитов 90-х, например, «Нажми на кнопку» и «Странные танцы». Группа «Технология» в свое время находилась на пике невероятной популярности. Однако этот успех оказался скоротечным. Но мало кто знает, куда пропал тот миловидный парень с манящим и нежным голосом. Роман Рябцев, которому 56, давно ушел в свой проект и активно ведет соцсети. Недавно он записал ролик, где в довольно резкой форме попросил больше не просить его нажать на кнопку, мол, это в последний раз. Фанаты в комментариях прошлись по его внешности, а он ответил: были инфаркт и операции на сердце, не 20 лет уже. Сейчас он вне большого шоу-бизнеса, но скучать не дает. Постит контент с питомцами. Хит 90-х остался, а желания исполнять его по щелчку нет. Здоровье важнее, так что на кнопку лучше не нажимать, а то сработает сигнализация. Устал. Андрей Губин рассказал, что сейчас не готов к отношениям. Он сосредоточен на здоровье. Но все-таки артист не исключает в ближайшем будущем знакомства с симпатичными девушками. Он также впервые за долгое время появился на публике и разрешил бойз-бенду записать кавер на свой хит. Певец сделал исключение из своих строгих правил и позволил молодым исполнителям переосмыслить песню 2002 года «Девушки как звезды». Он также снабдил их профессиональными советами для защиты от творческого застоя. Юлия Пересильд рассказала о том, что для нее главное в жизни. Ответ она нашла после своего 42-летия. День рождения был 5 сентября, и лишь сегодня актриса решила поделиться размышлениями о возрасте. Возможно, на философский настрой ее вдохновило недавнее замужество. Поговаривает, что мужем Пересильд стал 43-летний кинооператор Михаил Милашин. Юлия говорит: в 42 уже довольно трудно ответить на вопрос, а что ты хочешь получить в подарок? Вещи, что-то, о чем давно мечтала, наверное. Но все это почему-то становится не самым важным. Звезда наконец поняла, какой подарок для нее самый важный. Это люди. Люди, которые тебя окружают, которые тебя любят, уважают, верят в тебя, которые приходят к тебе не потому, что надо, а потому, что хотят быть рядом. Пересильд считает, что именно из человеческого общения и взаимной поддержки складывается настоящая жизнь. И с этим согласятся многие. На этом все. С вами была Олеся Москина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

0: От уже это извечная война полов. А тем временем ученые, психологи все больше и больше усугубляются в изучении этой проблемы. И знаете, что выяснили на этот раз? Муж и жена должны делить между собой обязанности воспитания детей для того, чтобы их отношения были крепкими. Это и наблюдение за ребенком во время игры, и общение с ребенком, и кормление, и купание. Если все распределено между родителем поровну, то их романтические отношения со временем не угаснут, уверены специалисты. Не зря мы, девочки, постоянно пытаемся втянуть своих благоверных в процесс воспитания. Тут и ученым быть не обязательно. Это на генетическом уровне у нас заложено. Так что мужчины советую не сопротивляться. А вообще в любой непонятной ситуации лучше накрутить ручку громкости радиоприемника и позволить Радио Могилев украсть ваш вечер.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

вечер раскрыл свои объятия перед любителями прогуляться по темноте. У кого вечер рабочий? Ну-ка, признавайтесь, со своей стороны, по секрету вам скажу, работать вечером здорово, конечно. Еще лучше ходить по дому в любимых трениках и никуда не спешить. Или не спеша прогуливаться по прекрасной погоде. И ведь чем бы вы ни занимались, но самое главное, что делайте это вместе с нами и с улыбкой на лице. Радио Могилев.

0: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность пребывания этих лиц на территории принимающей страны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года – 90 дней. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ номер 345 о вопросах государственного социального страхования. Об этом Белта сообщили пресс-службу главы государства. Документ направлен на то, чтобы упростить оформление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и перевести в цифровой формат их назначение. Направление развития промкооперации Беларуси и Казахстана обсудили во время Белорусско-Казахстанского делового совета на полях выставки «Иннопром Беларусь», передает Белта. По итогам предыдущего заседания делового совета было подписано 21 соглашение. За первое полугодие 2026 года товарооборот между странами вырос почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Около 2000 заявок из 99 стран. Международный фестиваль «Анимаёвка» стал широко известным масштабным событием в культурной жизни Беларуси и за ее пределами. «Анимаёвка» завершится завтра демонстрацией фильмов-победителей конкурса анимационных фильмов. В состав экспертного жюри и комиссии фестиваля вошли представители Беларуси, России, Китая, Казахстана и Сербии. По словам членов жюри, на фестиваль во взрослой анимации все шекспировские проблемы по-прежнему в тренде. А дети в своих мультиках пытаются найти ответы на различные темы. Кстати, особенность Могилевского фестиваля именно в том, здесь есть конкурс детского анимационного творчества и конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства, рассказал председатель жюри Международного фестиваля «Анимаёвка-2026», профессор, заслуженный деятель искусств Беларуси Игорь Волчек.
2: Я думаю, что все будет на высочайшем уровне, потому что, понимаете, праздник есть праздник, а подготовка – это очень серьезно, чтобы этот праздник удался. Так что о подготовке я могу тут сказать самые лестные слова. Анимация – это самостоятельный вид искусства, где представлены все жанры. И вообще это очень серьезное и глубокое искусство.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 12.
3: Здравствуйте вам еще раз, Ира Александрова из приемников. Предлагаю прекращать перетирать в мыслях вот эти вот неприятности прошедшего дня. А если сейчас не сосредотачиваться на том, как бы вы ответили в той или иной ситуации, а бросить все силы на отдых, настроение будет в разы лучше. А радио Могилев, как всегда, готов предоставить вам хорошую музычку на фончик. Ира Александрова, ваша компания в эти минуты. Доброго вечера.
0: Радио Могилев.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21. В субботу переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +15, +20. В воскресенье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +16, +21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: вот оно что, все, я все поняла. Видели же вы вот этих вот, да, вечно борчащих, бубнящих, вечно недовольных, которые в итоге одни одинешеньки. Знаете, почему они такие? А потому что гормон окситоцин у них вырабатывается в очень-очень маленьких количествах. Ученые выяснили, что окситоцин важен не только для любви и привязанности, но и для формирования социальных связей. Дефицит этого гормона замедляет и усложняет установление социальных связей, а также снижает их продолжительность. А вот нормальный высокий уровень окситоцина способствует быстрому и открытому общению. Для повышения его выработки рекомендуют больше гулять, общаться с близкими и наслаждаться природой. Вот так. Если вы чувствуете неприязнь к людям, в любую свободную минуту мчите на природу. Ну и про музыкальное сопровождение не забывайте, оно тоже самым лучшим образом сказывается на мироощущении.
1: Наши хиты.

0: часах 20:50. Если в ваших планах есть пункт хорошенечко поработать, вы уж, пожалуйста, держитесь и накручивайте ручку громкости. Ну, а если отдыхаете, воплощаете в жизнь планы относительно вечера, то тоже делайте громче. Мы всегда готовы крутить для вас только лучшее. Я же прощаюсь со спокойной душой, оставляю вам хиты. С вами была Ира Александрова. Всех обняла. Всем пока.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружественная страна, передает Белта. Официальный визит в Беларусь премьер-министра Казахстана проходит сегодня и завтра и совмещен с участием в мероприятиях Евразийского межправительственного совета и выставки «Иноком Беларусь». «Беларусь, вы хорошо знаете наши возможности», – отметил президент.
1: Но еще раз хочу подчеркнуть, об этом публично уже говорил. Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились.
0: Беларусь и Казахстан заключили соглашение на сумму порядка 80 миллионов долларов на «Иноком Беларусь», передает Билта. Белорусско-казахстанский деловой совет завершился церемонией подписания соглашений. Было подписано дополнительное соглашение к основному контракту на поставку мясной продукции в Казахстан на 2027 год между Брестским мясокомбинатом и Белостан.кз, а также на поставку молочной продукции в Казахстан на следующий год. О спорте. В Италии со 2 по 4 октября пройдет 5-й этап Кубка мира по прыжкам на батуте 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает Белта. Выступят лидеры нашей национальной команды. Бороться за медали вместе с белорусами будут лучшие представители Китая, США, Португалии, Японии и других стран. В Могилеве продолжается ремонт подземного перехода на пересечении Первомайской и проспекта Мира. Рабочие меняют напольное покрытие. Старую плитку демонтируют и заменят на новую. На время ремонта движение полностью не перекрывали, лишь сузили проходы. Как сообщил радио Могилев генеральный директор управления коммунальных предприятий Денис Стрельцов, работы идут по графику. На сегодняшний день произвели замену порядка 40% общей площади гранитной плитки. В ближайшее время будет перекрыто 4 выхода из подземного перехода для укладки покрытия без ограничений движения пешеходов. Завершить работу по ремонту покрытия планируют до начала ноября. Причины замены – безопасность. Старое покрытие зимой становилось слишком скользким, что вызывало много жалоб у горожан. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Утром местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +11.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Зараз можно довериться импульсу и попробовать стоя, на что ранее не вырашались.
3: Телец.
2: Внутренний свет и семейные отношения займут центральное место. Покиньте эмоции под контролем, как позбегнуть конфликтов.
3: Близняты.
2: Ваш лидерский дух допоможет домогчися поспеху в справах. Не бойтесь улучшать и проявлять инициативу.
3: Рак.
2: Увага до деталей и организованность принесут выники. Не забывайте слухать свою интуицию.
3: Лео.
2: Гармония и баланс станут вашим приоритетом. Час принимать важные решения и умацовывать отношения.
3: Дева.
2: Стратегичный подход допоможет домогчися жаданных выников. Час для концентрации на долготерминовых метах.
3: Шали.
2: Теперь ваш энтузиазм допоможет домогчися поспехов, але позбягайте поспешных решений.
3: Скорпион.
2: Махчимые приемные сюрпризы, связанные с финансами або особистыми ресурсами. Не бойтесь проявить свои почутия, теперь это вельми важно.
3: Стрелец.
2: Энергия и уверенность значно возрастут, особливо у профессийной сферы, головное не перетомляться.
3: Козерог.
2: День потребует уваги до дробязей, позбегайте конфликтов и попробуйте найти компромисс.
3: Водолей.
2: Период повышения эффективности. Не откладывайте важные справы, выник не примусит себя долго чакать.
3: Рыбы.
2: Нечто новое ворвется в ваше життё, но вот коли вы до этого не готовы. С вами была Ира Александрова, приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: тебе только лишь верю я. Ты как нежный в руках цветок, наполняешь тепло.
1: В Могилеве 22 часа.
2: Завтра по Могилевской области ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +16, +21.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира, и только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

Радио Могилев.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все

когда город начинает дышать иначе, медленнее, глубже. Дневной шум отступает, остаются редкие огни, теплый свет в окнах и мягкая темнота, которая не пугает, а укрывает. В этот час не нужно быть сильным, быстрым или правильным. Можно просто выдохнуть, снять маску, отложить телефон и закрыть ноутбук. Ну а если хотите, налейте чай, укутайтесь в плед и позвольте себе ничего не решать.

чтобы вместе проводить этот день без спешки, без оценок, без лишних слов. Только музыка, несколько тихих мыслей и вы. А я — голос, который будет рядом. Следующий трек пусть станет вашей точкой входа в тишину. Просто слушайте.

Сегодня у каждого из нас был свой день. У кого-то шумный и суетливый, у кого-то тихий и почти незаметный. Кто-то сегодня устал, кто-то обрадовался, кто-то не заметил, как прошло время. Все это нормально. Нормально не быть идеальным. Нормально не успеть. Нормально хотеть тишины. Вот и давайте отпустим день без сожалений.

совсем немного времени до полуночи. Давайте сделаем глубокий вдох и медленный выдох. Я помогаю вам расслабиться. Представьте, что вы лежите на теплом песке у самой кромки воды. Волны мягко касаются ваших ног. И с каждой новой волной уходит напряжение. С каждым вдохом вы становитесь

подходит к концу, а ночь только начинается. Я желаю вам глубокого, спокойного сна. Пусть вам приснится что-то теплое и светлое. Пусть ваше дыхание будет ровным, а сердце спокойным. Спасибо, что это время вы были со мной на волнах радио Могилев. С вами была Олеся Маскина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: with your swim top still wet.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Наши хиты.